0: assassinio della giornalista russa. Sentiamo Tommaso Minotti.
1: Я думаю, что новый Кадыров это тот, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских.
0: Dell'assassinio della giornalista russa. Sentiamo Tommaso Minotti.
1: Я думаю, что новый Кадыров это тот, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских.
2: Nella sua ultima intervista a Radio Svoboda, il 5 ottobre 2020.